0: Flüchtlingsrat sicher.
1: Münchner Oberbürgermeister, eine erste Bilanz des Grünen Dominik Krause nach fast 100 Tagen. Hier ist Mikhail Gulko mit Sa Tomanam.
2: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами. У